0: als wär's das erste Mal.
1: Alle Infos zu unserem Programm sowie alle weiteren Streams findet ihr unter radiodiefeln.de. Radiodiefeln.de.
2: Борисов, браже мой, скремлен с заключенным лью, бертичу, мэкш документацию, бершин, нет, нет, глазнос, гремль, много, ах, картиреву, Михаил Горбачев.
3: This is CCCP. Made in Russia.